говорит с форсом. А я чую, кружена кромгов. И с теми говорит с форсом. Они чуют самотность, а я не